0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Стройка не ждет, «Бетон Плюс» не подведет. У нас на надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем.
1: 84242.
4: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
5: Традиции качества, воплощенные в новом дизайне. Питьевая вода «Парканская». Безупречная чистота. Сбалансированный состав и современный стиль. «Парканская». Выбор, которому можно доверять.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ, шоу «Хорошее начало». На календаре у нас 15 июля, а это означает, что уже середина лета 2026 года. Осталось ровно столько же до завершения лета. Но вот пока что погода нас, можно сказать, балует. Плюс 29 градусов сегодня обещают. Это не жара, не плюс 38. Хотя обещали, что будет повышение температуры вроде как на этой неделе, но пока его как будто бы и не предвидится. Давайте откроем прогноз на всю неделю и посмотрим, что нам обещают синоптики. Плюс 30 градусов в субботу, в воскресенье вполне возможно пойдут дожди.

В понедельник также температура понизится до плюс 25-27 градусов. Такой вот прогноз. На севере республики сегодня пожарче будет, плюс 31 и ветер 8 метров в секунду. Поэтому в любом случае, друзья, соблюдайте все правила безопасности, которые необходимы при нахождении на солнце. То есть на солнце не находиться, брать крем SPF, какую-нибудь шляпочку на голову надевать и водичку пить для того, чтобы сохранять режим водного баланса. Ну и, конечно же, слушать радио Интрафэм для того, чтобы сохранять режим хорошего настроения.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение. Решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир». Так вкусно и так удобно.
4: Скидки до 35% на весь ассортимент ювелирной сети «Ауреола». Бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины. Сейчас самое время для выгодной покупки. Спешите выбрать украшение своей мечты. Ждем вас в магазинах ювелирной сети «Ауреола» вашего города.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свет.

0: Свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: FM. Праздник. Календарь.
1: Друзья, на календаре 15 июля, экватор, экватор этого лета, и, конечно, хочется, чтобы это лето запомнилось максимально приятным количеством замечательных событий, ну а мы пока пройдемся по тем событиям, которые уже случились когда-то.
2: В 1783 году во Франции на береге Сони близ Лиона инженером-самоучком Клодом де Жуфруад Абаном испытан один из первых пароходов. Спасибо ему, не было бы парохода, не было бы Марка Твена и его рассказа про Тома Сойера и Гекльберри Финна.
1: Ну и много чего бы не было. Не было бы замечательного развлечения на нашей речке, на нашем любимом Днестре. А пока что можно покататься и потанцевать. 1814 год. Состоялась первая публикация в печати юного Александра Пушкина. Напечатали тогда стихотворение «К другу стихотворцу».
2: А в 1852 году Лев Толстой отправил в журнал «Современник» Некрасову свое первое произведение «Повесть детства». Друзья,

0: Это вот к чему? Это все мы связываем в единое. Если у вас есть какой-то стих, какое-то произведение...
1: Сегодня тот самый день.
0: Сегодня, да, отличный день для того, чтобы отправить это в печать и показать публике.
1: 1988 год. Ох, какой далекий. В США вышел фильм «Крепкий орешек» с драгоценным, красивейшим мужчиной Земли Брюсом Уиллисом в главной роли.
0: Да, а вот я не... Он тогда уже был лыс?
1: Был прекрасен
0: и лыс. В тот момент или нет?
1: Ну, слегка. Было там немножко волос, как у Чупа-Чупса, упавшего на ковер. Но в целом, а в основном лысый, конечно.
0: В 2006 году был основан сервис микроблогинга Twitter. Сейчас он называется X, потому что купил его Илон Макс и дал все и переименовал. Но, тем не менее, люди все равно упорно продолжают называть его Твиттером, независимо от того, что там Маск придумал.
1: Ну, слушай, мне кажется, что название X сервису микроблогинга больше подходит, чем Твиттер. Но, кстати,
0: мы иксим.
1: Да, но...
0: Хотя твитим вроде бы как тоже красиво.
1: Твит — это как будто птичка поет. Но в Твиттере, если вы не знали сейчас, автоматический перевод всех постов, поэтому там настоящее вавилонское столпотворение, ну, в хорошем смысле этого слова, вы можете попасть на твит человека из любой точки мира и посмотреть, чем же...
0: На самом деле, да, выясняется огромное количество сходств между нами. Вот да. Между, допустим, русскими и бразильцами это фактически одна нация.
1: Да.
0: Вполне возможно, что просто мы все были выращены на бразильских сериалах,
1: да, может быть.
0: И поэтому вот все очень совпадает, потому что когда пишут бразильцы, они там в первое время говорят, да я не знал, что это мои братья, я теперь учу русский язык.
1: Супер. Двигаемся дальше. Спустя 6 лет, в 2012-м состоялся релиз песни южнокорейского певца, таких мы еще тогда не знали. Зовут его Псай, а песня, естественно, непроизносимая, вот та самая Gangnam Style.
0: Вот Gangnam Style, друзья, я думаю, что вот сейчас она у вас просто заиграла,
1: конечно,
0: в голове, совершенно волшебным образом.
1: Поэтому слушать не будем.
0: Слушать не будем, нам достаточно того, что есть у нас, это группа Celestial, которая прозвучит буквально через несколько секунд.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 9 часов утра. Вы слушаете новости. За склонение к употреблению несовершеннолетние надолго могут посадить 19-летнего тираспольчанина. Девушке он предложил попробовать гашиш, после чего у нее начались галлюцинации и паническая атака. Испугавшись, парень уехал домой. Девушка смогла выйти на улицу, где прохожие вызвали скорую. Инцидент произошел в феврале. Уголовное дело направлено в суд. Дворы многоэтажек начнут освобождать от брошенных машин. Правительство утвердило новые правила эвакуации. Теперь соседи или коммунальщики могут пожаловаться на авто с явными признаками заброшенности. Разбираться с каждым случаем будет госадминистрация. Комиссия осмотрит машину и примет решение. Если автомобиль полностью целый и на ходу, его не тронут. Но если заброшенность подтвердится, владельцу вышлют уведомление. У него будет ровно 14 дней, чтобы привести машину в порядок или отогнать. Если требования проигнорируют или хозяина так и не найдут, транспорт принудительно увезут на штрафстоянку. Возвращать ее придется уже за свой счет, оплачивая и эвакуатор, и каждый день хранения. Ярмарки выходного дня стартуют в Слободе. Начиная с этой субботы, они будут проходить еженедельно до 30 ноября на Центральной площади по улице Фрунзе. На ярмарках фермеры выставят свою продукцию. Это фрукты и овощи, мед, наливки, варенье и другие закатки. В эту субботу первая выставка-продажа пройдет и в Рыбнице, в столице и Бендерах. Продукцию от производителей реализуют в разных районах города. Графики есть на сайтах госадминистраций. Продолжим. Испания — первый финалист чемпионата мира по футболу 26-го года. Испанцы обыграли команду Франции со счетом 2-0 и впервые с 2010-го вышли в финал. Теперь они сыграют с победителем пары Аргентина-Англия. Национальная сборная Аргентины, к слову, действующий чемпион мира. Она завоевала титул по итогам чемпионата 22-го года в Катаре. И о погоде сейчас в столице +21. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня.

Inter FM. Сто семь семь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Республике Полдень. Здравствуйте. Вы слушаете новости. 4 раза за сутки выезжали спасатели на тушение сухой травы. Горело более 13 гектаров. В Карагаше огонь полыхал в районе дамбы. В Бендерах трава загорелась на пустыре Покатовского. Тушили 3 гектара. Причиной мог стать окурок. В инцидентах разбираются пожарные. 92 случая острых кишечных инфекций зарегистрировали медики за неделю. Эпидемситуация оценивается как неустойчиво благополучная. 39 случаев – это дети и подростки. Холеру врачи не выявили. К другим темам. Финал чемпионата мира по футболу покажут на большом экране в Екатерининском парке в это воскресенье. Вход свободный. Первый финалист уже определился. Испания обыграла команду Франции со счетом 2-0 и впервые с 2010 года вышла в финал. Сыграют испанцы с победителем пары Аргентина-Англия. Профессионалов не хватает в туристической сфере Приднестровья. Турпоток в республику растет. За первые полгода количество иностранцев увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Внутренний туризм тоже активно развивается. Востребованы сплавы на байдарках, туры выходного дня и гостевые дома. Тех, кто будет развивать имидж Приднестровья, профессионально готовят на кафедре географии и туризма в ПГУ. Студенты изучают экономику бизнеса, основы экскурсоведения и музейное дело. А еще ораторское искусство и софт-скиллы. Уже с третьего курса их берут на работу туристические организации. Отрасль активно поддерживает государство, а значит, ниша будет востребована еще долго. Приемная кампания в ПГУ продлится еще несколько дней. И о погоде. В Тирасполе сейчас 26 градусов. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: love you, baby.
1: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
2: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Тирасполь Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Хочешь успевать больше? Выбирай парканскую «Фит». Стильный дизайн, удобная форма, легко держать в любой ситуации, быстро утоляет жажду и заряжает на большие свершения. Двигайся свободно. Выбирай парканская «Фит».
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего.

0: за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Прямо сейчас подарочки. Подарочки уже...
0: «Звездочет» на
1: Интер-ФМ. Ждут своего победителя настолько сильно, что аж с нетерпением вот так два раза прозвучала наша открывашка для того, чтобы обратить ваше внимание на нас и на то, что прямо сейчас нам нужны будете именно вы. Плюс 373-533-6177 – это номер телефона, на который нужно дозвониться и забрать подарки от Тираспольского хлебокомбината.
2: Ну а чтобы их забрать, конечно же, надо принять участие в нашей игре, в которой мы выбираем какую-то знаменитость мира кино и рассказываем про нее три интересных факта, один из которых ложный и придуманный нами.
1: Так, значит, что у нас сегодня в качестве подарка? Это проканская вода «Фит». Она негазированная, вода с низким содержанием солей. И именно такая вода идеально подходит для постоянного ежедневного употребления. Вода проходит 7 ступеней очистки и сразу же разливается в бутылки. Разлив в непосредственной близости от источника позволяет сохранить уникальные природные свойства воды, предотвращая нежелательный контакт с внешней средой. Сбалансированный состав, мягкость, качество – вот основные характеристики питьевой воды «Парканская». Прямо сейчас упаковочку такую и разыграем. Звонить ждем.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Начинается прекрасная игра, потому что дозвонилась нам наша замечательная слушательница Светлана. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Рассказывайте.
2: Рабочее.
1: Рабочее, так, значит. Да. А были уже в отпуске или только собираетесь в ближайшее время?
2: Пока немножко не удалось, но в ближайшее время собираюсь.
1: Ах, вот так. Ну, смотрите, значит, сейчас мы настраиваемся на то, чтобы хорошо провести отпуск, и начинаем его, конечно же, с игры, и надеемся, что подарков.
3: Будете.
2: Надеемся. Конечно, будем пробовать,
3: да. Хорошо, еще не пробовали, да, я правильно понимаю?
2: Нет, еще не играла в эту игру первый раз.
3: Так, смотрите, рассказываю еще разочек, что нужно делать. Ваша задача следующая. Мы сейчас назовем звезду и факты об этой звезде. Какой-то из этих фактов неправильный. Ваша задача догадаться, какой конкретно.
2: Хорошо? Поняла, да.
3: Так, Джеймс Стюарт у нас сегодня в качестве нашего героя. Знаете такого?
2: Если честно, нет.
3: Ну и неудивительно, Джеймс Стюарт родился давненько, 20 мая 1908 года. Да. Художественные фильмы 1936 года у него есть, 1937 года у него есть. Достаточно такой. Но в любом случае, если показать вам картинку этого человека, фотографию этого человека, вы поймете, кто это. Так, ну что ж, давайте тогда будем надеяться на вашу интуицию в таком случае.
2: Будем надеяться, не подведет.
3: Ну вот, поехали, факты.
1: Первый факт. В школе он увлекался американским футболом и хорошо играл на аккордеоне. Ему нравилось показывать фокусы, склеивать макеты самолетов и делать механические чертежи. Второй. Стюарт 5 раз был номинирован на «Оскар» и 2 одержал победу. Ну и третий. Джеймс Стюарт свободно говорил на французском языке и часто снимался во французском кино. Есть какие-то предположения?
2: Ну, я думаю, что «Оскар», наверное, все-таки да.
3: Так.
2: Полагаю.
3: Так. Значит, остался американский футбол и французский
2: язык.
3: Да,
2: я думаю.
3: Ну, что я логичнее?
2: Я думаю, что это «Оскар» и футбол.
3: Это правдивые факты.
2: Ну, надеюсь.
3: Так, хорошо. Ну что ж, а как вообще у вас с интуицией? Вы часто доверяете?
2: Вообще, да, часто.
3: Часто
2: она
3: доверяете.
2: Редко подводит.
3: Ну и сегодняшний день не исключение. В этот раз она тоже вас не подвела. Да, все именно так.
2: Спасибо.
3: Так, нам-то за что? Это вы молодец. Значит, смотрите, футболом он действительно занимался, играл на аккордеоне. В общем, такой талантливый был человек.
2: Молодец.
3: И склеивал макеты и все, что угодно. И 5 раз номинирован был на «Оскар». 2 одержал победу. В те времена «Оскар» был немножечко другим. Отличался от нынешнего. Там не было ни политики, ни вот таких всех моментов. Это была награда за действительно хорошую актерскую игру. И 2

0: Да, он ее получал. Опять раз был номинирован, значит, уже о чем-то говорит. А вот с французским у него, ну, не до французского ему было. Ну, это макеты самолета.
1: Я почему-то тоже так подумала.
0: Да, механические чертежи, футбол, все вот это, не до французского, в общем.
1: Да, ну, здорово.
2: Да и снимался он исключительно в американском кино, поэтому ему не до французов-то, в общем-то, и было. Ну, поздравляем вас, Светлана, еще раз. Достаются вам и подарки сегодня, а также право передать приветы.
1: Ну, хочу передать привет своим родным, хочу сказать, что я их очень люблю. Мама, папа, мальчишки, это моя семья. Ну, также, конечно, вам спасибо, вы поднимаете настроение в течение рабочего дня. Бывают разные моменты, работа у нас интересная, поэтому... Ну, и всем тоже, всем хороших рабочих будней.
0: Пускай так будет у всех и каждого. Будем надеяться, что, да, действительно, не только вам мы поднимаем настроение, потому что тоже у нас бывают разные дни. Тем не менее, значит, работа есть работа, и настроение есть настроение.
1: Что ж, продолжается.
0: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Когда еще хорошая музыка рядышком, а еще и подарочки, это вообще замечательно. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать подарок. Ну, а всем остальным пожелаем, ну, пускай этот день становится еще чуточку ярче.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
4: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
6: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь-Трансгаз» Приднестровье. Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь-Трансгаз». С нами уютно и надежно.
7: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Привет! Что тебе снилось?

Ну что, еще одна приятная новость на сегодня. 12.46, а значит, через 14 минуточек начинается программа по вашим заявкам. И это говорит о том, что уже можно присылать свои приветы и поздравления и к нам в Viber, плюс 373-533-6177, а также в наш Instagram, inter.fm. Присылайте еще и желательно с композицией, которую вы хотите послушать. И, конечно же, нужно делать этот день как-то добрее, светлее и приятнее. А что может быть приятнее, чем приятные слова от своих знакомых, родных, близких или наоборот в их адрес. Поэтому пользуйтесь.

0: Три. И раз, два, три.
1: Что было раньше?
2: Шоу, в котором слушатели звонят в эфир и угадывают, что было раньше. В вечернем эфире на

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Загідка, подача на ближний удар! Буфоніще! Чудовищне буфоніще!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12.15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: И, конечно, программа по заявкам должна продолжаться и продолжается прямо сейчас, потому что приходят нам сообщения, радуем мы людей, радуемся тому, что видим ваше настроение, эмоции, желание передавать кому-то приветы.
2: Да, займемся этим прямо сейчас. Александр пишет: привет, Интер-ФМ, а также огромный привет Каменскому таксопарку. Хорошего дня, песню на ваше усмотрение. Еще Ольга передает привет, судя по всему, футбольному клубу «Шериф», и, если я не ошибаюсь, мы тоже передаем привет. Им нужна сейчас поддержка, ребята, потому что игры у нас, у них, ну и у нас, в том числе, достаточно серьезные, важные, поэтому если вы хотите как-то поддержать команду, можете прям в Инстаграм им написать, а можете приходить на матчи и с большим удовольствием их смотреть, потому что матчи нынче интересные, и я вам скажу, что интриги там очень много.
1: А также, Александр, мы вас услышали, и композиция «Дорога к тебе» звучит для вас.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 2 часа дня. Вы слушаете новости. Мошенники снова звонят. О попытках обмана сегодня сообщили несколько десятков человек, пишет МВД. Аферисты представляются сотрудниками разных организаций, сценарии постоянно меняют. Чтобы не попадать на их уловки, нужно прекратить разговор и перезвонить в службу, от которой поступил звонок. Для обмана мошенники в ближайшем будущем будут все чаще использовать искусственный интеллект, считают эксперты. Нейросеть уже подделывает голоса и изображения людей. Поэтому самое главное и простое правило, которое снимет все риски стать обманутым – запомнить стоп-темы и слова. Как только в разговоре появляется тема денег, счета, перевода и снятия средств, можно с полной уверенностью сказать, что звонит мошенник. Продолжаем выпуск. 13 гектаров травы сгорело в Приднестровье за сутки. В Карагаше в районе дамбы пожарным пришлось тушить примерно 10 гектаров. Огонь быстро расходился по густым зарослям сухой травы. Случился большой пожар и в Бендерах на пустыре улицы Котовского. В обоих случаях возможная причина одна – непотушенная сигарета. Лето в разгаре. В гипермаркете сейчас есть все для веселого

отдыха, причем как на даче, так и у дома или на берегу моря. Надувные матрасы, гамаки и бассейны можно выбрать в Гипере, как огромные для семьи и друзей, так и небольшие для малышей. Чтобы дети были в безопасности, можно выбрать нарукавники, круги, очки для плавания и SPF-средства. Они нужны, чтобы не было солнечных ожогов. Есть в гипермаркете целые комплекты для игр, пасочки, ведерки и водяные пистолеты. А если давно хотели горку для бассейна, они тоже есть в гипермаркете. И о погоде в Тирасполе 29 градусов тепла. Это были новости. Будьте в курсе событий.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Мы прямо сейчас, что мы будем готовы к тому, чтобы раздавать вам немножечко подарков. Все, что вам нужно сделать, это позвонить по номеру телефона в Тирасполе 6177, дозвониться к нам в студию и с нами вместе поиграть. А почему бы и нет? Давайте ждем ваших звонков прямо сейчас.
1: Игра вперемешку у нас очень интересная. Здесь мы выбираем определенный текст песни, где мешаем все слова местами, а вы должны угадать, где же название настоящей песни и, конечно же, ее автор.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Ну вот, будет эта игра замечательная. Прямо сейчас она в эфире. Дозвонился нам Антон. Антон, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как у вас настроение?
2: Отличное.
1: Прекрасно. А чего оно отличное-то? На работе день
2: так
1: хороший?
2: Вам дозвонился.
3: Все просто, да? Секрет простой. Дозвонились на радио Интер-ФМ и уже отличное настроение. Антон.
2: Да.
3: Как у вас с возвращением слов на место?
2: Что возвращением?
3: Слов на место.
2: Вроде нормально. Сейчас проверим.
3: Да, сейчас будем проверять, потому что есть у нас текст песни, мы раскидали там слова в разные стороны, они рассыпались, и что-то из этого получилось. Получится ли у вас вернуть их на место и узнать, кто же оригинальный трек пел, мы сейчас и узнаем. Готовы?
2: Да.
3: Ну, тогда поехали.
1: Голова моя кружится, кажется, опять. Слова твои забыла, почти душила, но не права. Не открыла, не позвонила, не спала.
2: Так, это Катя Лель, мой мармеладный.
3: Так, да, ну, думаете, да, все-таки? Думаете, все-таки мой мармеладный, да? Что конкретно навело вас на это?

0: голову то, что она вот пела.
1: Что? Прокружилась голова?
0: Да, вот это.
1: Ага, все, давайте посмотрим. Зайдут, зааплодируют, значит, все правильно.
0: Ура!
1: Да, все именно так. Катя, Леля, мы обязательно послушаем эту песню сразу после того, как мы с вами доболтаем. «Мой мармеладный» называется она. Ну, вот такая сегодня программа. Нравится песня вам это?
0: Не очень.
1: Почему?
0: Да, такая себе.
2: Но, тем не менее, эта песня принесла вам победу.
1: Сейчас она должна вам нравиться еще больше.
0: Ну, только этим и нравится.
1: Вот, уже хорошо. Так, ну что ж, мы вас еще раз поздравляем. Кому будут приветы?
0: Привет всем радиослушателям, всем, кто сейчас с вами на волне.
1: Так, коротко, четко и ясно. Пришел, победил, забрал приз, быстро привет и передал. И все, дальше работать. Трубочку, Антон, не кладите. За эфиром расскажем, где и как забрать подарки.

отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-30.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Хочешь успевать больше? Выбирай парканскую «Фит». Стильный дизайн, удобная форма, легко держать в любой ситуации, быстро утоляет жажду и заряжает на большие свершения. Двигайся свободно. Выбирай парканская «Фит».

0: Всем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.
5: Из окна красивый вид, солнце светит на лицо. Встать после 12, полежать еще часок. Потом завтрак и обед, после двух начал.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Тирасполь Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557

0: только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
1: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у Зеленого рынка, бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши.

0: Банный гость.
1: Хуже.
0: Хуже, да. Иногда, значит, одна случайная встреча, это про фильм, может перевернуть всю жизнь. Незваный гость — это напряженный триллер, который с каждой минутой держит в напряжении все сильнее.
1: О, такое я люблю.
0: Да? Ну, давай, дальше что?
1: Про сюжет. После трагических событий в семье супруги пытаются начать жить заново.
0: Так.
1: Но появление загадочного незнакомца превращает их спокойствие в настоящий кошмар.
0: Так.
1: Его визиты становятся все более навязчивыми, а намерения более пугающими.
0: Неожиданные повороты сюжета, атмосфера тревоги и сильная актерская игра не дадут расслабиться до самых финальных минут. Спасибо огромное за прекрасный выбор. Мы, кстати, говорим прекрасно.
1: Смотрел?
0: Спасибо. Нет, это не смотрел. Дмитрий. Вот Дмитрий занимается подборкой на телеканале ТСВ, да.
1: Я на самом деле каждый раз включаю ТСВ и думаю, слушай,
0: подборка
1: класс.
0: Невероятная, правда, да? Правда. Ну вот, незваный гость в 23:30, друзья, а в 20:30 у нас «Приключения в джунглях».

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Традиции качества, воплощенные в новом дизайне. Питьевая вода «Парканская». Безупречная чистота. Сбалансированный состав и современный стиль. «Парканская». Выбор, которому можно доверять.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в «Декор-центр». Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка «Оскар», Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Скидки до 35% на весь ассортимент ювелирной сети «Ауреола». Бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины. Сейчас самое время для выгодной покупки. Спешите выбрать украшение своей мечты. Ждем вас в магазине.

0: ювелирной сети «Ореола» вашего города.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 17 часов. Штрафы для тех, кто не посадил два дерева вместо одного спиленного. Депутаты сегодня в окончательном чтении одобрили предложение прокурора республики. В Приднестровье уже 4 года действует закон о компенсационном озеленении. Но, как показали проверки, требования высаживать новые деревья взамен снесенных не всегда выполняются. И наказания за это не было. Теперь есть. Для граждан от 50 до 100 РУМЗП, то есть минимум 1050 рублей, максимум 2100. 4 раза выше суммы для предпринимателей, а для организации 8 раз. Лесной кодекс также дополнен обязательством следить за саженцами. Если они погибнут за 2 года, то придется высадить новые. Другим темам. 3-летний мальчик из Дубасар попал в больницу. Он подавился и начал задыхаться. Отец, который отвлекся на телефон, не заметил, чем именно, увидел только последствия – пену изо рта и потерю сознания. Скорую вызвали соседи. В больнице маленькому пациенту оказали помощь. Проводится разбирательство. До 12 лет тюрьмы грозит юноша из Рыбницы за то, что дал наркотики 16-летней тираспольчанке. Познакомились они в соцсетях, общались, юноша приехал в гости, настойчиво предлагал попробовать гашиш и в итоге убедил. У девушки начались галлюцинации, паническая атака, молодой человек испугался и убежал. Девушка попала в больницу с острым отравлением наркотиками. Парню грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет. Продолжаем. Сезонный всплеск конъюнктивита наблюдают офтальмологи. В поликлиниках растут очереди пациентов с заплывшими.

красными глазами и частенько высокой температурой. У многих взрослых конъюнктивит вирусный, протекает тяжело, у детей чаще бактериальный. Скоро к ним добавится еще и аллергический. Из-за амброзии сорняк зацветет. Туристическому инфоцентру Приднестровья 5 лет – это не просто справочная для приезжающих иностранцев Бендерской крепости, а компас. Именно в инфоцентре туристы узнают, где и что посмотреть в республике, где поесть или переночевать. За 5 лет его посетили более 16 тысяч гостей из 91 страны мира. И о погоде на завтра, 16 июля, переменная облачность без осадков. Ночью 16-18 тепла, днем плюс 32-34. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите

0: оплакивает вот боль вот этой потери. Возможно, эти слезы как раз и помогают ему с этим стрессом справиться. Потому что дети, которые быстро перестают плакать, но к ним, к их психологическому, психическому состоянию тоже могут быть вопросы. Возможно, он, да, возможно, он не плачет, но какой ценой он не плачет. Поэтому тоже вот к этим... не боимся детских слез. Они, очевидно, они просто так ребенку даны. Но мы должны понимать, что вот как голодный человек, который не может ни о чем думать, кроме как о еде, так и ребенок, который не напитан любовью, он тоже будет везде искать вот эту привязанность и, опять же, тратит все свои ресурсы именно на то, чтобы контакт поддерживать, возвращать. Поэтому, опять же, в наших силах ребенка напитать заранее, чтобы он спокойнее нас отпускал.
1: А стоит ли воспитателю давать какие-то рекомендации по поводу того, что делать, если твой конкретный ребенок плачет? Потому что воспитатель-то один, педагог один. Да. Детей много, вас много, я одна. И эта ситуация как раз, возможно, проблематична.
0: Я думаю, что воспитатель, возможно, скорее всего, адекватно воспримет мамины рекомендации. Единственное, что они не должны быть в назидательном тоне. Mm-hmm. Просто они должны быть в таком формате просьбы, что не могли бы вы взять его на ручки. На самом деле, воспитатели, педагоги, которые работают в ясельной группе, для них это вообще норма жизни. Просто старайтесь искать группу, где мало детей, где там 12-10, вообще 8, если человек в яслях, это вообще отличная группа, потому что если вы отдаете в какой-то там, не знаю, популярный садик, там, в центре города, и там 30 детей в яслях, я, честно говоря, не знаю, есть ли у нас такие дети.
2: Сложно разорваться, конечно.
0: Да, то педагогу, каким бы он прекрасным ни был, у него просто физически не хватит сил, даже если есть помощник воспитателя, всех взять на ручки. Поэтому хотя бы вот в этом вопросе постарайтесь. Ну, мне кажется, надо вести этот диалог, просто всегда не с претензией, ни что вы моего не могли там взять, успокоить, а пожалуйста. Опять же, мы же этот контакт налаживаем, как я в самом начале говорила, несем что-то педагогу. Педагоги, наши воспитатели детских садов не сильно вниманием, как и большой заработной платой разбалованы. Поэтому, если мы что-то приятное для них сделаем, чем-то порадуем, что-то принесем полезное, что-то подарим, мне кажется, это тоже настроит педагога на то, чтобы к нашему ребенку чуть теплее относиться и больше любви ему подарить.
2: Олеся, большое тебе спасибо. Надеемся, что все эти советы будут полезными для наших слушателей. И напоминаем, друзья, что вы можете подписаться на Инстаграм Олеси, если это еще не сделали. Можете написать нам в Вайбер какие-то вопросы для будущей маминой школы. Напомню, номер Вайбера плюс 373-533-6177.
1: Олеся, спасибо. До новых встреч.
0: Всем пока, друзья.
3: Мамина школа с Олесей Новиковой.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: и акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства, поварское и кондитерское дело, сварщик, защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
2: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
3: Хочешь успевать больше? Выбирай «Парканскую Фит». Стильный дизайн, удобная форма, легко держать в любой ситуации, быстро утоляет жажду и заряжает на большие свершения. Двигайся свободно. Выбирай «Парканская Фит».
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42.
5: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
6: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

Вот бампер, фары и колесо. Причину выясняют. И о погоде на завтра. 16 июля. Переменная облачность без осадков. Ночью 16-18 тепла. Днем плюс 32-34. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Устали от условий на минималках? Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор-центр».

0: Стильное и уютное решение для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
1: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
2: Дом обоев «Эль-Кало»?